0: нас бы гости из Крыма.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Вот то, что
1: Check this out.